Ади хама кашварум уфаверикам ге хабарайге тиман раскаланге фонуви расулум эбахи малайкатум ибрахим ге фанга ариха вадагате.